0: ничего не слышит, это всем это объяснить. Negative. We'll be out with that female subject. She's officially on.
1: 10-4.